sleep. Wake. Repeat. Eat. Sleep. Wake.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липпихта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Ну что, друзья, вторник, 15 сентября, это что значит? Это значит, что половина первого осеннего месяца позади. Вы представляете? Новый день начинаем вместе. Шоу «Хорошее начало». Марианна Логинова и Александр Волков этим утром здесь с вами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Зуб не болит, значит, все в порядке. К сожалению, кариес и трещины часто молчат, а потом лечение уже сложнее. Один короткий осмотр может сэкономить месяцы лечения. Несколько минут могут избавить вас от серьезных проблем вдали от дома. Проверьтесь до того, как заболит. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: По традиции, в это время начинаем наш гороскоп. Итак, поехали, овны. В работе лучше не хвататься сразу за несколько задач. Одна доведенная до конца принесет больше пользы. С деньгами. День подходит для планирования отказа от спонтанных покупок. В любви честный разговор окажется полезнее попыток угадать мысли другого человека. Овны, не торопитесь с решениями, которые могут повлиять на ближайшие недели. Тельцы, на работе возможен спокойный прогресс, если не позволять чужой спешке сбивать ваш темп. Финансово разумнее придерживаться привычного плана, не рисковать ради быстрой выгоды. В отношениях у тельцов внимание к мелочам скажет больше красивых слов. Если одиноки, интересное знакомство вероятнее там, где вы обычно бываете по делам. Это у тельцов. Близнецы, рабочий день может принести несколько новых идей, но сначала выберите ту, которую реально можно воплотить. Деньги сегодня потребуют аккуратности. Проверьте расходы, не соглашайтесь на сомнительные предложения. В любви разговор, который давно откладывали, может многое прояснить. Близнецы, не пытайтесь сразу решить все проблемы. Расставьте приоритеты. Раки, в работе вам пригодится терпение. Результат может появиться не сразу, но усилия не пропадут зря. С финансами лучше избегать эмоциональных покупок и дать крупным решениям хотя бы немного времени. В любви близкому человеку может особенно понадобиться ваше внимание. Раки, один искренний разговор способен снять напряжение, которое копилось несколько дней, имейте в виду. А вот львы, на работе у вас есть шанс проявить инициативу, но важно не превращать уверенность в спор с коллегами. Финансовая ситуация выглядит устойчивее, если вы контролируете мелкие ежедневные расходы. В любви львы не требуете от партнера постоянного подтверждения чувств. Доверие сегодня важнее. Одиноким львам стоит быть открытыми к общению без завышенных ожиданий. Девы, работа потребует организованности, и именно ваша внимательность поможет избежать неприятной ошибки. В деньгах полезно заняться тем, что давно откладывалось, бюджетом, платежами, ну или планированием. В отношениях, девы, не ищите недостатки там, где можно просто спокойно поговорить. Сегодня практичность принесет больше пользы, чем стремление все контролировать. Вот такой вот интересный гороскоп у дев. Весы, на работе постарайтесь не брать на себя чужую ответственность только ради сохранения хороших отношений. Финансовые решения лучше принимать после сравнения вариантов, а не под влиянием чужих советов, имейте в виду. В любви возможен приятный момент сближения, если вы будете говорить прямо о своих желаниях. Весы, не бойтесь обозначить личные границы. Сегодня мягко, но ясно. Скорпионы, это я, между прочим. Кто тут еще скорпион? Пишите, давайте знакомиться. Скорпионы, рабочая задача, которая сначала покажется сложной, может оказаться вполне решаемой при последовательном подходе. Деньги требуют осторожности, особенно если вам предлагают легкий способ быстро заработать. В любви ревность или подозрения могут создать проблему там, где ее изначально не было. Доверяйте фактам, а не собственным тревожным предположениям. Стрельцы, на работе день подходит для инициативы и обсуждения новых идей, особенно если вы готовы услышать критику. Финансово лучше сохранить запас, чем тратить деньги в расчете на будущие поступления.

Любви у стрельцов открытость поможет улучшить отношения, но не обещайте больше, чем действительно готовы сделать. Одиноким стрельцам полезно чаще выходить из привычного круга общения. Козероги, работа может потребовать больше времени, чем вы рассчитывали, поэтому не перегружайте себя лишними задачами. С деньгами ситуация зависит прежде всего от дисциплины и внимательности к деталям. В любви, козероги, постарайтесь показать чувства не только поступками, но и словами. Если между вами и близким человеком есть напряжение, сегодня лучше обсудить все спокойно, пока это напряжение не выросло в серьезный конфликт, имейте в виду. Водолеи, на работе неожиданная идея может оказаться полезной, если вы сможете объяснить ее практическую ценность. Финансы сегодня требуют холодной головы и проверки всех условий перед покупкой или договоренностью. В любви, водолеи, не закрывайтесь, если партнер пытается обсудить важную тему. Новое знакомство возможно через общих друзей, работу или обычную повседневную активность. Водолеи, амурные дела ждут вас. И напоследок, рыбы, рабочие дела пойдут легче, если вы установите конкретные сроки, не будете постоянно переключаться между задачами. В финансовых вопросах лучше рассчитывать на реальные возможности, а не на случайную удачу. Ну и в любви проявите инициативу. Человек рядом может ждать от вас первого шага. Для одиноких рыб сегодняшний день больше подходит для постепенного знакомства, чем для поспешных выводов. Вот такой вот гороскоп. На Интер-ФМ верите вы или не верите, но все равно есть.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города, в Григориополе, проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 утра в Тирасполе. Здравствуйте. В эфире новости. Начнем выпуск с информации для автомобилистов. На участке между Суклеей и Карагашом сегодня начинают укладывать асфальт. Движение ограничат до 17 числа включительно. Автоинспекторы рекомендуют это учитывать. 12 пьяных водителей выявили за неделю сотрудники ГАИ. Шестеро заплатят штраф до 4200 рублей и будут лишены прав на 2 года. 3 водителя сели за руль, не имея документов. Им грозят санкции более 3000 рублей или админарест до 15 суток. Столько же заплатят пьяные на самокатах и моноколесах. Но самое большое наказание у водителя, который отказался проходить медосвидетельствование – 6300 рублей. Прав его, кстати, тоже лишат.

другим новостям. Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала в Приднестровье. Кандидаты уже могут подавать документы о выдвижении в Центр избирком. Список есть на сайте ЦИКа. Выдвигать кандидатов могут трудовые коллективы, политические партии, общественные организации, а также сами граждане в порядке самовыдвижения, рассказал ТСВ председатель Станислав Касап. Число избирателей утвердили накануне. Голосовать на выборах президента смогут 391 494 приднестровца. Выборы пройдут 13 декабря. Центр и юг Приднестровья получили больше дождей, как и предсказывали синоптики. В Дубосарах за день выпало 34 миллиметра осадков, две трети месячной нормы, чуть меньше в Тирасполе, а в Рыбнице примерно 10 миллиметров. Дожди нам принес небольшой циклон, он уходит, рассказал главный синоптик Приднестровья Виталий Кальвенко. Температура уже начала постепенно подниматься. До 26 тепла ожидается в пятницу. Еще жарче будет в выходные, а сегодня переменная облачность без осадков, днем плюс 24. Это были новости. Удачного дня!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее.

0: для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучшая

0: Вкусный мир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусный мир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусный мир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
1: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Друзья, давайте о погоде поговорим. 8 часов и 16 минут показывают наши студийные часы. Итак, на календаре у нас 15 сентября, середина первого осеннего месяца. И что можно сказать, что осень до нас все-таки немного добралась, потому что по утрам уже прохладно, а днем снова тепло, и приходится все эти теплые вещи, которые взял утром, носить под мышкой, потому что в них уже становится немного жарковато. Что сегодня обещают нам синоптики? Обещают нам плюс 23 градуса. Солнышко, которое сейчас утром, оно скроется за тучами примерно в середине дня, ну а потом повышение температуры в среду 25, в четверг плюс 27. Так что лето, ну вот в таком небольшом формате своем возвращается. Что касается севера республики, сегодня там плюс 22, ну и завтра-послезавтра повышение температуры, 25-27 градусов тепла. Дождей не обещают, поэтому зонтики сегодня можно с собой не брать, а вот солнечные очки, солнцезащитные очки и крем SPF далеко не убирайте, они вам все еще понадобятся. Всем доброе утро, друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ипотека Сбербанка стала доступней. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
6: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Итак, друзья, на календаре у нас 15 сентября, середина первого осеннего месяца. Но я думаю, что этот день в истории чем-то да знаменит. Давайте узнаем, чем.
2: Давайте посмотрим. Отправимся аж в 1830 год. В этот день открылась железная дорога Ливерпуль-Манчестер. Это была первая в мире междугородная железная дорога с регулярным пассажирским сообщением. В церемонии участвовал паровоз «Rocket» Джорджа Стефенса.
1: Я специально посмотрел, есть ли у группы «Битлз» песня про этот поезд «Ливерпуль-Манчестер». К сожалению, нет.
2: Про этот нет,
1: но вообще у них есть песня про поезд, про мужчину, который в 9.09 должен сесть на поезд, но он то ли опаздывает на него, то ли должен пересесть. В общем, про поезда они писали.
2: Так, дальше. Давайте.
1: 15 сентября 1917 год. В США вышел первый номер журнала Forbes, который был основан шотландско-американским журналистом Берти Чарльзом Форбсом.
2: Да,
1: кто занимает первое место сейчас в списке Forbes?
2: Илон Маск. Человек и пароход, да. Тесла, SpaceX, крупнейший акционер.
1: Пароходов нет. Есть только космолеты.
2: Да, смотри, второй год подряд человек на первой строчке. Молодец.
1: Молодец. Вот все думали, вот купит Twitter за какие-то бешеные деньги и потратится на это. А нет, все-таки получается у него. В 1928 году английский бактериолог Александр Флеминг заметил необычное явление в лаборатории. Плесень уничтожила бактерии на питательной среде. И он установил, что плесень выделяет специальное вещество, которое способно уничтожать. Назвал его пенициллином, который потом спас огромное количество жизней.
2: Вот я прям в школе помню, нам так и рассказывали. Вот ну именно что, вот
1: спас?
2: Этими фразами. Именно.
1: Так а уже сентябрь, уже должны появиться вот школьные интонации в голосе.
2: Так, 1954 год. Блондинка Марлин Монро сняла знаменитую сцену с развивающейся юбкой. Съемка эпизода для фильма...
1: Seven Year Itch.
2: Окей. Прошла ночью, 15 сентября в Нью-Йорке, ну и позже часть сцены пришлось переснять в павильоне. Не получилось с первого дубля.
1: В 1959 году Никита Хрущев прибыл в США, я думаю, все...
2: Я вам покажу Кузькину мать, это я тоже со школы помню.
1: Да, и туфля, хотя уже говорят, что не было, это вот эффект такой массовой галлюцинации, что на самом деле никакой туфли там не было, но вот про Кузькину мать было, потому что не знали переводчики, а как вот обойтись с этим. Тогда же он, по-моему, попробовал то ли пепси-колу, то ли кока-колу и сказал, что кукуруза царица полей и надо вот ее везде повсеместно сеять.
2: Да. Так, в 1997 году зарегистрирован домен google.com.
1: И сам поисковик существовал в рамках исследовательского проекта раньше, но именно 15 сентября был зарегистрирован сам домен. Спасибо ему большое. Благодаря ему, в том числе, мы эту информацию-то и разыскали для вас.
2: Окей, Google. К музыке давайте перейдем. В этот день, в 1990 году, Джордж Майкл, прекрасный, возглавил британский альбомный чарт со своим вторым сольным студийным альбомом «Listen Without Prejudice».
1: Слушать без предубеждений.
2: Да.
1: Слушайте без предубеждений.
2: Пластинку. Слушайте, с утра вот эти все слова, я в следующий раз вообще не буду их вставлять. Я вот так вот буду сразу... Delete! Утром должно быть все просто. Пластинка, выпущенная в сентябре 90-го года, впоследствии разошлась по миру многомиллионным тиражом и стала одним из самых известных работ музыканта. Возможно, Джордж Майкл и появится в нашем эфире.
1: А в 1993 году Майкл Джексон впервые выступил в Москве, поэтому, друзья, мы с большим удовольствием, с превеликим удовольствием прямо сейчас послушаем Майкла Джексона. Одну, наверное, из самых известных его композиций.
2: А давайте на нем поговорим. Запускайте Майкла.
1: Запускаем Майкла, а это песня.

0: Песня. Вот, а у меня сразу в голове клип на,
1: я боюсь,
0: на данную композицию появляется.
1: Начнется.
0: Лунная походка, я буду выходить из студии.
1: А знаете, о чем хочу сказать? У нас впереди игра «Спроси у книги», поэтому если у вас есть вопросики, пишите скорее в Viber, страничку, не забывайте и строчку.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 9 утра в столице, в эфире новости. В Приднестровье стартовала избирательная кампания по выборам президента. Выдвигать кандидатов могут трудовые коллективы, политические партии, общественные организации, а также сами граждане в порядке самовыдвижения, рассказал ТСВ представитель ЦИКа Станислав Касап. Для этого необходимо собрать от 2 до 3% подписей от общего числа избирателей. Голосовать смогут 391 494 человека. Согласно Конституции, президент президентом Приднестровья может быть избран человек от 35 лет, который не меньше 10 лет живет в республике. Прием документов у кандидатов до 12 ноября. Предварительно по республике откроют 200 избирательных участков. Впервые будет действовать система «Мобильный избиратель». Это возможность проголосовать не по месту прописки, а по месту жительства. Выборы президента Приднестровья пройдут 13 декабря. К другим новостям. 4 школьника подожгли дверь квартиры пенсионера в Бендерах и попали на камеру видеонаблюдения. Дети поджигали обшивку зажигалкой. С третьей попытки дверь загорелась. Потом они пытались потушить, но не смогли и просто убежали. Соседи вызвали пожарных. Школьников сразу нашли по записи с камеры. Они живут в соседних домах, сообщили.

сообщает МВД, теперь их родители заплатят за подожженную дверь. Продолжаем выпуск. Жители рыбницкого села Малый Молокиш сегодня могут сделать снимок легких. Флюоромашина стоит у здания ФАПа до часа дня. Обследование бесплатное. Сидячий образ жизни может привести к онкологическим заболеваниям. Это выяснили ученые из университета Глазго. Каждый дополнительный час непрерывного сидения повышает риск любого вида рака на 9%. Зато короткая активность, которая разбивает часы сидячей работы, помогает не допустить этого, выяснили специалисты. Они рекомендуют тем, кому приходится много сидеть, регулярно совершать небольшую прогулку, чтобы улучшить обмен веществ в организме и уменьшить воспалительные процессы. И о погоде. Сейчас в столице +15. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
7: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Спроси у книги».
1: Гадаем по книге дня.
2: Друзья, вы помните, вчера, когда я прощалась, если вы помните, я говорила, что сегодня у нас с Александром Волковым будет игра «Спроси у книги».
3: И мы, друзья, обязательно будем гадать.
2: Ты видишь, что у тебя перед глазами?
3: Это книга, в которой на самом деле есть ответы на любые вопросы, от финансовых до вопросов отношений.
2: А ты знаешь, что наши слушатели писали, просят подарить им. Я говорю, нет, такая книга есть только у меня, а все остальные книги...
3: Это в единственном экземпляре.
2: В единственном экземпляре, да. Такая книга есть только у нас, а все остальные книги у нашего спонсора в книжном магазине «Поиск».
3: Поэтому, друзья, если вы любите хорошие истории, тогда вам точно в «Поиск». Там найдется все, захватывающие романы, детективы, книги для детей и подростков, полезная литература, новинки для настоящих книголюбов. Книжный магазин «Поиск» — это город Бендеры, улица Ленина, 50/3, угол улицы Калинина.
2: Да, друзья, если у вас есть вопросы, а у вас есть вопросы, я знаю, пишите скорее в Viber, +373 536 177, вопрос.
3: А я пока...
2: Да, пока крутится барабан.
3: Да, пока вы пишете вопросы, я такое небольшое литературным наблюдением поделюсь.
2: Давай,
3: у нас
2: давай.
3: В инстаграме inter.fm есть цитаты великих писателей. Там есть цитаты Чехова, есть цитаты Булгакова, Льва Николаевича Толстого. Что я понял, читая цитаты Льва Николаевича? Что Лев Николаевич — это кот. Потому что если взять эти вот отрывки из его дневника и представить, что их написал, допустим, мой кот Сёма, это будет практически одно и то же. Я вам докажу. Докажу
2: давай,
3: сейчас.
2: Давай.
3: Значит, цитата Льва Николаевича. «Все работают, кроме меня. Я сплю». Ну, это кот мог написать.
2: Чистый
3: просто.
2: Кот.
3: Чистейшей воды кот. Следующая цитата тоже от Льва Николаевича. Так, а где она? Нет, это Фредди Меркьюри. Он на кота не похож. А вот Лев Николаевич. «Просыпался в 6 часов». Перебудил всех, но от лени не встал и проспал до 9. Любой кошатник знает, что это поведение кота. Поэтому делаем вывод. Лев Николаевич — это кот.
2: Если у меня будет кот, назову его Толстой. Толстый Толстой.
3: Он таким и станет, потому что как кота назовешь, так он и поплывет. Ну а так, пока, ну, друзья, мы получили вопросики от вас. Вот Кристина пишет. «Жду важного предложения от мужчины. Будет ли оно?» Как раз, мне кажется, книга Беатрис Смол — это вот единственный источник, который даст ответы на эти вопросы. Страница 10, строчка 5 сверху.
2: «Слуга объявил, что кушать подано, и Джаред под руку с Дороти, а следом за ними Аманда с Мирандой, прошли в столовую».
3: Берите платье для ресторана.
2: Предложение
3: будет какое-то точно предложение, очень важное и, скорее всего, в каком-нибудь шикарном месте.
2: Беатрис Смол. Так, я снова, я закрываю книгу,
3: Беатрис
2: кладу.
3: Беатрис Смол знает все.
2: Так, еще есть вопрос.
3: Так, ну вот этот мужчина пишет. Антон спрашивает. Хотим переехать из квартиры в частный дом, но есть сомнения. Страница 24, строчка 3 снизу.
2: Угу. Никак нет, последовал ответ. Сами понимаете, это печальное зрелище. Несколько дней в воде.
3: Если будете выбирать частный дом подальше от реки,
2: воды.
3: Да, подальше от воды, и сразу смотрите за тем, чтобы вот коммуникация там была хорошая, ничего не подтапливала.
2: Слушай, ну, по моим ощущениям, я трактую так, что не нужно переезжать.
3: Да, пока не время. Подождите.
2: Не сейчас.
3: Подождите еще какое-то время,
2: а
3: через годик спросите
2: еще
3: снова.
2: Раз вопрос, и мы посмотрим, что скажет Беатрис Смол.
3: Вопрос от Вероники. На работе есть конфликт с одной особой. Что
2: так.
3: делать? Идти на конфликт или лучше промолчать? Страница 75, самая первая строчка.
2: Так, если все так ужасно, прервал ее Джонатан, зачем рассказывать нам?

0: об этом. Ну, давайте.
1: Ну, просто Веронике надо было поделиться, во-первых, с нами. Угу. То есть она поделилась. И я так понимаю...
0: Никому не нужно рассказывать, лучше промолчать.
1: Лучше вот. Либо очень хорошей подруге вот рассказать.
0: Никому. Вы рассказали нам, больше никому не рассказывайте.
1: Так мы ваша лучшая подруга. Больше никому не рассказывайте.
0: Мы и Беатрис Смол.
1: Еще один вопрос. Давайте. Напомню, наш Вайбер плюс 3735336177. Ирина пишет, обиделась на мужа. Он извиняется, но я не знаю, прощать или нет. Страница 4, 5 строчка снизу.
0: Выше нос, сестренка. Джаред думает, что сумел приручить меня. Ничего, скоро увидит, что это еще никому не удавалось сделать.
1: Какое-то
0: и Миранда зловеще улыбнулась.
1: Какое-то время мужу придется еще поизвиняться.
0: Да, возможно, продолжайте.
1: Да, возможно, заглянуть в ювелирный магазин, для того, чтобы извинения были весомее.
0: Да, Миранда такая капризная барышня.
1: От Ксении вопрос. Получу ли я на этой неделе деньги издалека? Страница 25, 9 строчка сверху.
0: Пам-пам-пам. Ксения, здравствуйте. Отдельный столик предназначался для напитков. Здесь стояли бутылки с ледяным шампанским, красное и белое сухое вино, порт и мадера. Получите.
1: Да, получите и будете на эти деньги еще и пировать замечательным совершенно образом. Так. Поэтому все у вас должно получиться, друзья.
0: Беатрис устала. Я закрываю книгу. Если у вас еще есть вопросы,
1: да, пишите их нам в Вайбер. Номер Вайбера плюс 373-533-6177. Как писать ваш вопрос? Далее страница и строчка сверху, снизу. Номер.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефоны в Бендерах 22 400. Сайт ranila.nd.
2: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент.

0: Ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Спроси у книги».
1: Гадаем по книге дня.
2: Усаживаемся поудобнее, друзья. Александр Волков, Марианна Логинова. Этим утром с вами. Шоу «Хорошего начала». Мы не одиноки, с нами
3: Беатрис Смол.
2: Да какая же Беатрис? Читаем внимательно.
3: Беатрис Смол.
2: Конечно, это совсем другая история.
3: Беатрис Смол вместе с нами, друзья. Ну, а мы с вами. Итак, мы гадаем по книге дня, что вам необходимо делать. Написать нам в Viber свой вопрос, номер странички и номер строки сверху или снизу. А вот что нам ответит Беатрис Смол, мы узнаем буквально через несколько секунд. Ирина спрашивает: «Доброе утро! Что меня ждет с молодым поклонником? Четвертая страница, седьмая строка сверху. Вы правильно нашли адресат, потому что именно Беатрис Смол может дать

0: ответы на эти вопросы.
1: Ух, я не могу больше смеяться. Миранда обвила его шею руками и подарила ему долгий страстный поцелуй. Вот что вас ждет, Ирина.
0: Вас ждет романтик.
1: Романтик, сам романтик, прям вот во вторник. Почему бы и нет? Давайте еще вопросы. Хорошо, да, Бертри Смол отвечает? Ирина, вам нравится? Напишите.
0: Бертри Смол отвечает невероятно. Николай спрашивает, подходить ли к начальству просить повышения зарплаты? Надеюсь, там ничего не будет про поцелуи. Страница 18, третья строчка сверху.
1: Вы знаете, это правильная книга. Аманда, вне себя от горя, вылетела из-за стола и бросилась вон из комнаты. Какой был вопрос?
0: К начальству не подходите.
1: Не подходите. Пока что, да.
0: Бертрис не рекомендует. Остерегайтесь кабинета начальника в ближайшее время. От Виктории вопрос. Предлагают ехать на работу за рубеж. Соглашаться или нет? 90-я страничка, строчка вторая снизу.
1: Ну, не знаю.
0: Что скажет нам Бертрис?
1: А Миранду словно ветром сдуло, а Дмитрий Григорьевич повернулся к Саше. Тот с жалкой улыбкой бормотал под нос.
0: Это очень...
1: Ветром сдуло.
0: Это очень абстрактное какое-то.
1: Саше с улыбкой бормотал под нос. Я думаю, соглашаться.
0: А я вот думаю соглашаться.
1: Миранду словно ветром сдуло.
0: Да, ну словно ветром сдуло, это вот как будто бы этот ветер, он же попутный, наверное.
1: Спасибо, коллега.
0: Он же, наверное, попутный, и он как раз вот ведет на правильный путь. И улыбка появляется.
1: Ну да. А смотри там дальше. А теперь я вынужден жить вдали от него и ждать.
0: Кто-то,
1: там еще пару слов, я не буду читать.
0: Виктория, кто-то будет ждать вас, пока вы находитесь...
1: Вас ветром сдуло.
0: За рубежом на работе. Поэтому, да, такое вот гадание. Бертри Смол, спасибо вам огромное.
1: Книгу закрываем, ей надо отдохнуть.
0: Спасибо вам огромное за ваше творчество, за вашу книгу, за то, что вы... Всегда подсказываете в самые трудные жизненные ситуации.
1: Да, я сообщу слушателям, книга называется «Непокорная».
0: А вот нам она покорилась.
1: Ну а спонсор нашей игры – книжный магазин «Поиск».
0: Если вы, друзья, любите хорошие истории, такие, как вот Бертри Смол, непокорная, вам магазин «Поиск», там найдется все захватывающие романы-детективы, книги для детей и подростков, полезная литература, новинки для настоящих книголюбов. Книжный магазин «Поиск», город Бендеры, улица Ленина, 50/3, угол улицы Калинина.
1: И, кстати, друзья, если у вас есть еще вопрос, книга-то у нас... остается в студии. Если есть вопросы, пишите в Viber, потому что мы с Александром, победителя, выберем за лучший вопрос. Может быть, это не сегодня, а в пятницу случится.
0: Да, вполне возможно.
1: А приз у нас будет какой?
0: Это скидка 50% на книги о здоровье, о здоровом образе жизни, о самопознании, йоге, а также репродукции картин великих художников, многие другие товары. Такой вот подарок. Ну, потому что книги, друзья, стоят дорого, а 50% это половина стоимости.
1: Одобряю.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Фейковые каналы для дезинформации приднестровцев появились в сети. В правительстве заявили о телеграм-сообществе, якобы принадлежащем вице-премьеру Виталию Нягу. Приднестровцев просят не доверять и не распространять информацию из таких каналов. Заблокировать их сложнее, чем, например, страницу в Инстаграме. Специалисты по кибербезопасности рассказывают, каждые сутки создаются больше 10 тысяч фейковых каналов известных людей. На днях МГБ Приднестровья предупреждало, что в сети активизировались медиаресурсы, которые дезинформируют приднестровцев и пытаются манипулировать общественным мнением. Приднестровцев призвали критически относиться к непроверенным ресурсам и не реагировать на информационные провокации. К другим новостям. Поступить на бюджет. Без вступительных испытаний смогут победители Олимпиады, а также чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Инициативу обсудили на заседании Комитета по образованию. Это предложение Вадима Красносельского. Кроме того, студенческие семьи смогут получить отдельные комнаты в общежитиях, а еще в законе об образовании закрепят понятие «травля». Проект закона подготовили к принятию в окончательном чтении. Продолжим. С 2-метровой высоты упала 58-летняя жительница ближнего хутора. Она собирала на лестнице виноград. Женщина оступилась и упала со стремянки, ударившись грудью о землю. У нее закрытые переломы ребер, а также ушибы и ссадины. Водителя Ниссана оштрафовали за неправильную парковку, при том, что стоянка была в паре метров. Машину он оставил в западном переулке, недалеко от медцентра Медин. ГАИ напоминает, авто нужно парковать там, где не запрещено правилами дорожного движения. И о погоде сейчас в столице +18. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов. Обработка паром.

0: Инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус. Всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте.

0: Пробуйте золотую каплю – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Золотая капля – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.

0: Всем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро ФМ слушало. Хорошее начало.
1: Итак, друзья, гадали-гадали, но не догадали, потому что остались еще вопросы у наших слушателей, на которые, мне кажется, необходимо ответить, иначе они будут мучиться до пятницы, ожидая, когда же книга снова к ним вернется.
2: Светлана на связи. Светлана, здравствуйте. Наш постоянный слушатель пишет. Доброе утро. Подскажите, все ли у меня получится с квартирой? А строчка какая?
1: А страница?
2: Ну,
1: это может за Светлану тогда.
2: А я сейчас просто вот так вот открываю, кручу-верчу, да, запутать
1: книга,
2: хочу.
1: Книга «Ответь нам на случайной странице».
2: Непокорная. Непокорная, ответь. Значит, это у нас получается 76-я страница.
1: Так.
2: Беатрис Смол отвечает. А еще через несколько минут они стояли у входа в гостиную.

0: и принимали поздравления. Вскоре Миранда раскраснелась от поцелуев, которыми одаривала ее мужская половина гостей.
1: Можно аплодисменты нам за это? Потому что это требует аплодисментов.
0: Просто, я не знаю, это драгоценная книга, друзья.
1: Мы это не делали специально, это получилось
0: человек
1: совершенно случайным образом. Гостиная, у вас будет новая гостиная.
0: Мужчины поздравляют.
1: Который опять некий романтик. Ну, без него, конечно, никуда, потому что Бертрис Смол, она именно такая. Она пишет те самые необходимые вопросы.
0: Тут причем написано «самое полное собрание сочинений». Да! Светлана, вы довольны? Аплодисменты. А, это нам Николай пишет. Аплодисменты, овации вам, браво.
1: Это не нам, браво. Ну, это нам, но мы это разделяем вместе с Бертрис Смол, потому что это, знаете, это двойное авторство.
0: Честно? Вот я не знаю, у нас же еще будет эта игра.
1: Конечно.
0: Но вот я как-то не готова эту книгу сменить. Какая-то такая драгоценная.
1: Ну,
0: такая,
1: да, это надо все вопросы от нее, все ответы на все вопросы от нее получить, а потом уже можно будет менять. Так, Светлана нам что-то вот сейчас пишет.
0: Смотрите, друзья, 397 страниц.
1: Возможно, подписав договор о купле-продаже квартиры...
0: Нас на новоселье не забудьте позвать.
1: Она нам готова уже что-нибудь написать.
0: Получится ли у меня с квартиры? Получится.
1: Но мы уверены, что все получится. Независимо от того, что предсказывает книга, мы уверены, что все у вас получится. Но учитывая то, что она предсказывает, что должно получиться...
0: Я вижу, как ты смотришь на эту книгу, Александр. Эта книга только для наших слушателей. Свои вопросы.
1: Мне хочется ее забрать.
0: Не пользуйтесь служебным положением,
1: у меня есть,
0: пожалуйста,
1: несколько вопросиков. Вот список такой составить, небольшой. И таким образом ответить на все свои вопросы.
0: Смотрите, Анастасия на связи и пишет нам. Добрый день, радио Интерфм. Слушаю вас с большим удовольствием. Правильно делаете, Анастасия. Что хорошего приготовила мне судьба до конца этого года? Анастасия, а самое главное, страничка. Или вы нам доверяете? Страничка и строчка.
1: Нет, Анастасии, мне кажется, понравилось то, как случайным образом открывается книга на любой странице, и этот ответ, он уже оказывается таким предопределением.
0: А знаете что? Я открываю на 108 странице, Анастасия, для вас. И тут. Ну да ладно. Утром они отплывают в Лондон. Миранда подошла к конторке и, выдвинув потайной ящик, вытащила маленький кошелек. Путешествие и деньги.
1: Путешествие, да. В Лондон виза нужна. Мне кажется, надо какую-нибудь такую страну, в которую гораздо проще попасть, чем Великобританию.
0: Может быть, у человека такой паспорт, которому не нужна виза?
1: Но некое путешествие.
0: Путешествие и деньги.
1: Предопределено.
0: О, смотри, напросилась на новоселье, пожалуйста.
1: Светлана обязательно нас позовет и с радостью.
0: А мы же придем. Мы придем с музыкой радио Интерфм.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
2: хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Инт.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей, всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта.

0: Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
1: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Skills Lab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты Натильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
4: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: И, друзья, надеемся, что одарены хорошим настроением, получили вы все ответы на все свои вопросы, которые вы нам задавали, и вы готовы отправиться в этот новый рабочий день, можно и так сказать, потому что уже 10 часов и 47 минут.
2: Да, уже смело можно говорить «недоброе утро».

0: добрый день, друзья.
1: Поэтому смело, друзья, всем говорите добрый день. А когда у вас спросят, почему у вас такое хорошее настроение, вы отвечаете, не стесняясь. Я все утро слушала радио Интер-ФМ, поэтому настроение у меня замечательное.
0: Не благодарите. Александр Волков, Марианна Логинова, этим утром с вами на 107.7. Спасибо за компанию.
1: Ну а прямо сейчас мумий-тролль, волшебный голос Ильи Лагутенко, который все очень просто, все по любви.
0: Пусть все будет по любви сегодня, друзья.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 11 часов в столице. Начнем выпуск с информации для автомобилистов. На участке между Суклеей и Карагашом начали укладывать асфальт. До 17 сентября включительно движение ограничено. Автоинспекторы рекомендуют это учитывать. Приднестровье не собирается втягиваться в гонку вооружений на фоне милитаризации Молдовы, заявил Виталий Нягу в интервью РИА Новости. Вице-премьер подчеркнул, что у Приднестровья другие приоритеты – достойное социальное обеспечение людей и развитие Приднестровья. По его словам, когда Молдова, как и любые другие государства, имея много социальных проблем, стремительно скупает военную технику и оружие, возникает вопрос, против кого она собирается воевать. Вице-премьер обратил внимание, у нейтральной Молдовы нет других границ, кроме Румынии и Приднестровья. К другим новостям. У кладбища с гашишем в кармане задержали в Тирасполе 19-летнего парня. Молодой человек пояснил, что нашел сверток возле дачного участка. Изъятое направлено на экспертизу. В зависимости от веса вещества ему может грозить уголовная ответственность до 3 лет, либо штраф около 6 000 рублей или админарест на 30 суток. Около сотни отдыхающих приняли вчера врачи Днестровских «Зорь». Все путевки на новую смену оплатило государство. В программе оздоровления у пенсионеров массажи, электромассажи, солевая комната, минеральные ванны и азакерит для прогрева суставов. Отдыхающие в Меринештах в основном ветераны труда. Некоторые уже не первый раз. Поправлять здоровье они будут 2 недели. А теперь к погоде. В Тирасполе 18 градусов тепла. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
5: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
0: Реклама на Интер-ФМ.
6: I have

Встречаемся в программе по вашим заявкам, которая, как всегда, начнется в час дня и продлится вплоть до 14.00, если есть парочка нежных, ласковых слов для тех, кто далеко и тех, кто рядом. Обязательно пишите в наш вайбер. А еще не забывайте подписываться, если вы еще не подписались, на наш инстаграм inter.fm. Там у нас масса всего интересного буквально каждый день происходит. Ну и, конечно, не забываем про вайбер, его номерок +373 533 677. Давайте проведем этот день вместе.

Всем желаю превосходного, волшебного вторника, друзья мои. Ольга Пшеничная работает в студии для вас. Следующие несколько часов, конечно же, буду держать вас в курсе всех событий, которые происходят. Поиграем в игры, поговорим о спорте, конечно же, пообщаемся.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 4.

0: 14. Телефон 0533-94-104.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
2: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика «Топ» и «Глобал». Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Вы слушаете радио Интер ФМ и правильно делаете. Время близится к полудню. Это означает, что совсем скоро на обеденные перерывы, возможно, выйдут автомобилисты дополнительное какое-то количество. Поэтому независимо от того, за рулем вы или пешком, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, как показали итоги декады «Внимание, дети», которая проводится каждый год в нашей республике с 1 по 10 сентября. Мало того, что дежурят инспекторы, так еще и все водители были обязаны с включенным светом фар ездить. Ну, как водитель могу сказать, что ездили не все с включенным светом фар. Мало того, конечно, много нарушителей, к сожалению. Поэтому, друзья, давайте будем сознательными, будем беречь друг друга, водить машину согласно правил дорожного движения. Ну и, конечно, быть внимательными, переходя дорогу. С заботой о вас, радио Интер ФМ.

вижу близко. Не могу не растаять. Все твои записки я сохраняю глазами на память. У тебя английский хотела сто раз, но мы выбирали беседы. Мы столько прошли всего, и посмотри, как с тобой нам подходят победы.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Республике Полдень, вы слушаете новости. Акция протеста против политики Молдовы по отношению к Приднестровью идет в Бендерах. Около 300 человек собрались на въезде в город со стороны Кишинева у пропускного пункта. Движение не перекрывают. На протест пришли общественники и защитники республики. Митингующие обращаются к властям Молдовы с требованием прекратить давление на Приднестровье. Следите за нашими новостями. Кишинев бьет не по режиму, как они любят говорить, а по карману пенсионеров, молодых семей и рабочих. Это подчеркнул вице-премьер Виталий Нягу в интервью агентству РИА Новости. Введение Молдовы НДС и акцизов – это экономическая осада Приднестровья. Призывы некоторых сил в Кишиневе к ужесточению мер против Тирасполя Виталий Нягу назвал неразумным подходом в выстраивании добрососедских отношений. «Любое давление вызывает ответную реакцию», – отметил вице-премьер. «Экономику можно зажать, но людей сломать не получится. Сейчас между Молдовой и Приднестровьем диалог полностью заморожен. При этом наша задача – сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Приднестровье против какой-либо эскалации», – сказал вице-премьер Виталий Нягу. Продолжим выпуск. Молдова и Украина не договорились по сбросу воды с Новоднестровской ГЭС. Вчера на заседании комиссии украинская сторона предложила уменьшить сброс почти в 3 раза – с 60 кубов в секунду до 22. В итоге, сколько воды нужно сбрасывать с Новоднестровской ГЭС, комиссия не определилась. Решение отложили на 2-3 дня. По итогам заседания молдавский эколог Илья Трамбицкий сказал: «Ситуация на Днестре удручающая. Воды мало, колодцы пересыхают, а многие виды рыб могут умереть». Конец цитаты. Такси увязло в грязи в пригороде Бендер. Тойота вчера ехала на заказ, но на спуске удачного поселка машину занесло. Колеса увязли, и легковушка застряла. На помощь пришли спасатели. С помощью автомобиля ГАЗ они вытащили такси. После этого водитель продолжил путь. А теперь о погоде. В Тирасполе +18. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах?

0: серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные

0: по-настоящему вкусной. Золотая капля – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Трибуна на Интер-ФМ.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ, и правильно делаете. Прямо сейчас в эфире «Трибуна». Это программа о спорте, обо всех новостях, которые спорта так или иначе касаются. Ну и, конечно, в гостях у нас, как всегда, звезда спортивной журналистики Приднестровья Максим Кирьязов. Привет.
2: Да, если звезды зажигают футбольные или спортивные, наверное, это кому-то нужно, и мы, конечно же, надеемся. Привет, Оля. Ну что, чемпионат Молдавии в самом разгаре. На этих выходных будет заключительный тур перед длинной паузой. И 3 недели она будет продолжаться. И мы, конечно же, по клубному футболу соскучимся. Но не стоит забывать, что на паузу, конечно же, никто спорт номер один ставить не будет. И в эти дни будет много очень и очень интересных матчей с участием национальных сборных. Об этом мы пообщаемся чуть позже. Ну а пока, как дела у нас в Суперлиге? На этих выходных был очередной тур. Тираспольский «Шериф» отправился в воскресенье на выезд в Аргеев. Всегда матчи там очень непростые. Ну, не будем скрывать, газон Аргеевского стадиона не всегда подходит для проведения матчей высокого уровня. И все мы помним, что всю ночь суббота и половину воскресенья лил дождь. В Молдове он тоже был. И матч в Аргееве проходил на раскисшем поле. И новый главный тренер «Шерифа» Миадрак Джудович, для которого это был дебют в Тирасполе, он заявил, что поле, конечно же, и условия, в которых проходил матч, не позволили выполнить все то, о чем что задумывали перед матчем, и не позволили атаковать и демонстрировать быстрый комбинационный футбол. Те, кто был на матче, я знаю, что большой десант тираспольских болельщиков ездил на эту игру, либо тот, кто смотрел прямую трансляцию на канале ТСВ, видели, что местами мяч буквально застревал в лужах, их было очень много возле штрафной в первом тайме. «Шериф» атаковал вправо от трансляционной камеры в ворота, и были большие сомнения, вот доползет ли мяч все-таки до штрафной, потому что он то и дело вот в воду попадал, и ничего с ним не получалось сделать, но в какой-то момент «Шериф» понял, что лучше все-таки играть верхом, и принялся это исполнять, а во втором тайме уже поле немного подсохло, и командам

стало легче. Со счетом 1-0 «Шериф» одержал победу. Игра была очень непростая, и моментов было мало. Обычно, когда игра проходит в таких условиях, голов болельщики почти не видят. Так было и в этот раз. Бурама Фомба, он стал новым капитаном «Шерифа» после ухода Рая Лопеса. На 59-й минуте забил мяч, который оказался победным. Данила Форов подал угловой, и Фомба выше остальных выпрыгнул головой и отправил мяч в ворота. Что интересно, «Шериф» заканчивал матч в десятером. На последней минуте вторую желтую карточку получил все тот же Данила Форов. Автор голевой передачи покинул поле, но времени у Милсами на то, чтобы изменить ход игры в численном большинстве, не оставалось. «Шериф» одержал очень важную победу. Напомню, причудливый регламент чемпионата, когда матчи между командами из первой шестерки и седьмой и восьмой командой, по сути, значения не имеют, потому что очки сгорают. Вот как раз Милсами, он находится на шестой строчке, да, непривычно низко, но вот на шестом месте Милсами, и как раз-таки результат этого матча очень важен для весенней части чемпионата. «Шериф» победил и набрал ключевые 3 очка. И после матча «Миадрак» Джудович, черногорский специалист, который только-только пришел в «Шериф», уже провел несколько тренировок и прошла проверка боем. Он рассказал о том, что постепенно он очень хочет развиваться в «Шерифе», развиваться в чемпионате Молдавии. Поблагодарил игроков за то, что одержали победу, что называется, поздравили его лучшим возможным результатом. И теперь «Шериф» идет по-прежнему на второй строчке. На одно очко он отстает от кишиневского «Зимбру». Миадрак Джудович, как и многие родившиеся в бывшей Югославии, он очень неплохо говорит по-русски. Наверное, учил этот язык в школе, но не стоит забывать, что он очень долго, кажется, 7 сезонов играл в чемпионате России за клуб «Спартак Нальчик». Когда-то был такой коллектив в премьер-лиге, и Джудович жил в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. В одном из интервью он сказал, что выучил не только русский, но еще и может изъяснить сняться на местном кабардинском наречии. Ну, возможно, за столько лет он забыл. Будет, конечно же, интересно послушать, как вот он говорит на языке одного из народов Кавказа. Но вот по-русски Джудович говорит очень хорошо. Дал интервью после матча полностью на русском. Так что, я думаю, нам, журналистам, будет легче, и никакие трудности перевода не возникнут. На этих выходных «Шериф» на своем поле принимает футбольный клуб «Бельцы». У «Бельц» большая проблема, у команды нет денег на дальнейшее существование, ушли много игроков, и сейчас после 12 туров у «Бельц» всего 5 очков, и команда пока что безнадежный аутсайдер Суперлиги, и вот на этих выходных она приедет в Тирасполь и будет играть с «Шерифом». Несколько слов об изменениях в составе команды. Уже рассказывали мы не раз о том, что Рая Лопес, капитан-бразилец, вернулся в свою страну, на родину, но есть и другое возвращение уже по отношению к «Шерифу». Муса Киабу, игрок того легендарного состава 2021 года, который завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, Киабу снова в «Шерифе». Он провел 4,5 года в Тирасполе. В прошлом летом уехал в Турцию, заключил контракт с клубом с труднопроизносимым названием «Генчлерберлиги». Можно будет потренироваться, да, перед эфиром. Ну, там у него не очень получилось. Некоторое время он не играл из-за травмы. И вот спустя время он возвращается в Тирасполь. Еще в августе он в составе Генчлерберлиги выходил на поле в матче турецкой суперлиги, а теперь переезжает. Уже вернулся, он уже тренируется в Тирасполе и теперь будет играть в привычном для себя молдавском чемпионате. И я почему-то верю, что на этих выходных 28-летний Муса Киабу снова выйдет в желто-черной футболке. Это будет, конечно же, красивое возвращение. Пару слов о матчах национальных сборных. Так. Будет у нас перерыв, как я уже сказал, в клубном футболе. 26 сентября начинается розыгрыш очередной Лиги наций. Сборной Молдавии в своей группе в соперники достались, ну, очень разные, очень интересные команды. Это сборная Словакии, сборная Казахстана и сборная Фарерских островов. И в сентябре и октябре они по разу сыграют друг с другом. 26 сентября молдавская команда поедет в Братиславу, сыграет там со Словакией, а уже 29 сентября примет у себя

0: команду с Фарерских островов. Что интересно, в сборную Молдавии главным тренером Лилианом Попеску приглашены сразу несколько футболистов Тираспольского Шерифа. В первую очередь это голкипер Эмиль Тымбур. У него уже есть 4 матча за сборную. Он не так давно туда вызывается с прошлого года, но уже успел поиграть. Также будет, конечно же, интересно посмотреть за тем, как будут другие футболисты Шерифа выступать в сборной. Например, Владимир Фратя, он тоже приглашен в команду. Ну и, конечно же, куда без воспитанника Академии футбола Шериф, любимца тираспольских болельщиков и болельщиц Данила Форова. Он тоже есть в команде, он тоже не так давно дебютировал, но уже успел провести 7 матчей за молдавскую сборную. Поэтому ждем появления наших футболистов в играх за национальную команду. Ну а в этой студии в пятницу мы уже поподробнее обсудим, как у нас дела в клубном футболе, расскажем о Лиге Европы, турнир стартует на днях, основная его стадия. Ну и, конечно же, поподробнее поговорим о матче Шериф-Бельцы. Он будет в воскресенье, так что будет такой вот очень насыщенный день, я думаю, у приднестровских россиян. Mm-hmm. Можно будет сходить на избирательный участок, а потом пойти на футбол.
1: Так сказать, отпраздновать это замечательное событие. Да, друзья, воскресенье всех ждут в вышеуказанных местах, в том числе, конечно же, за наблюдением игры. Ну, а мы на этом прощаемся. Максим, спасибо за все, что ты рассказал. До встречи в пятницу. Пока.
0: Пока.

0: Этот день простое чудо для сложных нас.
1: Мы по облакам зверей раскатывали, утекает небо вата в никуда. Есть в закате что-то от апатии, следует со мной сквозь города.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в республике час дня, вы слушаете новости. Бюджет Приднестровья недополучает огромные средства из-за двойных пошлин, блокировки экспорта и банковской блокады со стороны Молдовы. Это прямые удары по социальным программам, сообщил РИА Новости вице-премьер Виталий Нягу. Правительство делает все возможное для оптимизации расходов и обеспечения социальных выплат всем категориям граждан Приднестровья. Виталий Нягу подчеркнул, Кишинев бьет не по режиму, как они любят говорить, а по карману пенсионеров, молодых семей и рабочих. Экономику можно зажать, но людей сломать не получится, сказал Нягу. Он выразил надежду на разумное решение вопроса о прекращении внешнеэкономического давления со стороны Молдовы на Приднестровье. Активисты молодежного обновления, волонтеры и студенты раздают листовки-памятки с адресами избирательных участков на выборах в Госдуму. Голосование уже в это воскресенье. Адрес каждого участка есть на листовках, которые раздают молодые люди. Акция проходит во всех городах и райцентрах. Люди откликаются и активно интересуются выборами, рассказали активисты. 20 сентября в Приднестровье откроются 17 участков для голосования. Свой выбор в пользу России многие приднестровцы сделали давно. Голосование 20 сентября – возможность подтвердить выбор. Об этом в эфире ТСВ сказала преподаватель кафедры политологии ПГУ Алина Димитрюк. Российские выборы для приднестровцев – вопрос мира и безопасности, ведь жители республики связывают Россию с миротворческой операцией. За ее сохранение выступают около 82% приднестровцев, отметила Алина Димитрюк. Она также прокомментировала позицию властей Молдовы, которые против открытия участков Приднестровья. Кишинев препятствовал приднестровцам с Молдавии гражданством на своих же молдавских выборах, напомнила преподаватель. Сейчас Молдова снова пытается ограничить людей в избирательных правах. У кладбища асгашишем в кармане задержали в Тирасполе 19-летнего парня. Молодой человек сказал, что нашел сверток с наркотиком. Вещество направлено на экспертизу. В зависимости от веса парню может грозить уголовная ответственность до 3 лет, либо штраф около 6000 рублей или админарест на 30 суток. И о погоде в Тирасполе +24 вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Хочу поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю привет. Поводов сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: ради тебя.
1: Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с
3: ментов на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах Ауреола вашего города.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ. Это программа по вашим заявкам. Половина сентября позади. 15 число сегодня на календаре. И, конечно, это самый подходящий день, да и время для того, чтобы поздравить своих родных и близких просто с отличным денечком. А может, у кого-то из них день рождения или какой-то юбилей. Дата памятная. А быть может, какое-то замечательное семейное событие произошло именно в этот день. Обязательно поздравляйте, выбирайте любимые композиции. Они обязательно прозвучат в нашем эфире. Мало того, и поздравления ваши зачитаю с удовольствием и вслух на всю, так сказать, страну. Плюс 373-533-677 номер нашего вайбера inter.fm. Это наш инстаграм. И туда писать можно, нужно и в некоторых моментах даже необходимо для того, чтобы, мало того, чтобы поддерживать, конечно же, двустороннее общение, так и музыку любимую послушать. Прямо сейчас хочется прочитать сообщение от Ольги. Привет, очень хочется послушать классную песню группы «Лицей. Осень». Привет всем у природы, все прекрасные погоды. Привет любимому мужу Янушу. Люблю тебя. Конечно же, послушаем группу «Лицей» прямо сейчас.

разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Встреча!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 2 часа дня. Здравствуйте, вы слушаете новости. Пикет против политики Молдовы прошел сегодня в Бендерах. Около 300 человек собрались на въезде в город со стороны Кишинева у пропускного пункта. Движение не перекрывали, мирно протестовали с плакатами в руках. Представители предприятий, предприниматели и общественники вновь обратились к властям Молдовы с требованием прекратить давление на Приднестровье, экономическое и политическое. Это уже вторая акция протеста. Первая состоялась в прошлый четверг, тоже в Бендерах у ДК «Откат».

Шевченко, где в это время на заседании ОКК находилась делегация Молдовы. Приднестровские предприятия уже заплатили первые НДС и акцизы Молдове. Как именно деньги вернутся в Приднестровье, до сих пор неизвестно. Уточнять это глава информационно-аналитического отдела Бюро реинтеграции Молдовы Иван Цуркан не стал. Он заявил кишиневским СМИ, что первые выплаты НДС от приднестровцев прошли и, цитирую, «необходимо подождать триместр, полгода, чтобы увидеть тенденцию». Но сам факт первых выплат, по мнению чиновника Молдовы, указывает на то, что якобы никаких проблем не существует. Напомню, 32 миллиона долларов таможенных пошлин, уплаченных Молдове нашими предприятиями и предпринимателями за 2 года, так и не вернулись в Приднестровье. А 1 сентября Молдова ввела очередные поборы НДС и акцизы. Наш МИД не раз заявлял, так за счет приднестровцев Молдова пополняет свой дефицитный бюджет. Продолжаем выпуск. Сохранить места в общежитиях студенческим семьям предлагают депутаты. Речь идет о времени отработки, поскольку молодые семьи и выпускники-бюджетники не всегда могут снимать жилье. С инициативой выступили депутаты Галина Антюфеева и Виталий Калин, взяв за основу идею из конкурса «Хэштег вправе». Жилфонд студенческих общежитий сегодня задействован меньше, чем наполовину, а значит, это не нарушит права обычных студентов. Скорее, поможет эффективнее использовать пустующие площади. Законопроект рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний парламента. Новые очаги африканской чумы свиней в Молдове. Из 5 населенных пунктов сейчас нельзя везти свинину в Приднестровье. Запрет действует также в отношении живых свиней и корма для них. Список всех сел с чумой Минсельхоз опубликовал на своем сайте. Ведомство подчеркивает, ограничения временные. И о погоде к этому часу. В переменной облачности в столице, а столбики термометров показывают +24. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.

0: Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Ну что, на наших часиках студийных 14:20. Что это означает? Что время пить свой обеденный кофе, а насладиться вкуснейшим кофе. Кстати, теперь можно не только в обед, а вообще круглосуточно. Где, спросите меня вы? Я вам отвечу: в кофейне BFC, которая не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток. Лучший и по-настоящему бодрящий кофе. Фотолокации для вашего инстаграма. Релакс-зона с игровыми приставками и атмосфера, которую заслуживает каждый. Напомню, адреса: переулок Труда, 7/1 и Юности 45, все это дело в столице, кофейни BFC. Откройте кофе по-новому. Ну что ж, друзья, есть у меня готовых 3 раунда для кофе-брейка. Нужен только человек, который прямо сейчас дозвонится в студию по номеру телефона Пцераспля 6107 и 7, и в качестве подарка за свою победу получит мистери BFC-бокс и напиток на выбор. Звоните прямо сейчас. Поехали.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Ну что ж, время сделать кофейный перерывчик и немножечко поразмять извилинами. У нас есть дозвонившийся. Давайте познакомимся. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Янош.
2: Янош, доброго дня. Вам желаем, чем занимаетесь?
3: Ремонтом.
2: Ремонтом? Что?
3: Продолжаю ремонт. Большой дом. Надо строить.
2: Ага, безусловно, надо. А что именно ремонтируете сейчас?
3: Сейчас окнами занимаюсь.
2: Так, меняете прям на новенькие?
3: Нет, новый уже поменял, 18 окон.
2: 18 окон? Ничего себе, у вас дом огромный. Это только на первом этаже 18 окон?
3: Нет, на двух этажах.
2: На двух этажах, по 9 окон, значит, на этаж. Ну, светло, видимо, светло. Ну что ж, Янош, у нас есть некое задание. Задание состоит из трех раундов, так сказать. И если вы справитесь с каждым из них, вам достанется подарочек от наших друзей и спонсоров. Это BFC Box и напиточек на выбор. Готовы ли вы?
3: Ну, давайте попробуем, Боже помощь.
2: Итак, первый вопросик. Я буду вам называть предметы, а вы мне говорите, что у них общего, что их объединяет. Готовы?
3: Ну, попробуем, давайте.
2: Итак, гель для душа, шампунь и мыло.
3: Голова.
2: Так, а еще?
3: Купаться.
2: Вот это все, это что?
3: Душ.
2: Все это...
3: Баня.
2: Это ш... Нет, стоять, Янош. Подождите. Все это объединяется одним словом. Все это что делает?
3: Комплект косметик.
2: Ну, хорошо, допустим, это были моющие средства, ну, допустим...
3: Моющие средства, как отметить.
2: Ага, хорошо. Двигаемся дальше. Nissan, Opel, Audi.
3: Nissan.
2: Машины, абсолютно верно. И, наконец, третье задание в первом раунде. Корова, свинья, овца, что их всех объединяет?
3: Стейк, мясо.
2: Нет, другую сторону.
3: Животные.
2: Да, какие?
3: Животные, парнокопытные. Нет.
2: Ну вот про парнокопытных не буду утверждать. Это все домашние, домашний скот, домашние животные. Абсолютно верно. Так, подсоберовываемся, Янош, немножечко и двигаемся ко второму раунду. Итак, я буду называть слова. Все эти слова составляют один предмет. Так? И вам нам нужно догадаться, что это за предмет. Начнем с простого. Паста, корпус, носик. Что составляет?
3: Носик, не пещера.
2: Вот зуба. Есть корпус, паста и носик.
3: Зубная паста?
2: Нет.
3: Нет, что, паста.
2: Я подскажу, это пишущий предмет.
3: Пишущий предмет, ручка?
2: Ручка, абсолютно верно. Двигаемся дальше. Замша, шнурки, подошва.
3: Сапоги, обувь.
2: Обувь, потрясающе. И, наконец, третье. Рама, ручка и стекло.
3: Окно.
2: Супер, класс, давайте поаплодируем даже. Даже поаплодируем немножечко.
3: Спасибо.
2: И, наконец, третий раунд, друзья, решающий.
3: Спасибо.
2: У нас тут будет смысловой ряд. Значит, я называю вам три слова, вы говорите, какое четвертое. Есть?
3: Ну, давайте попробуем.
2: Значит, давайте пробовать. Курица, яйцо, рыба.
3: Мясо.
4: Еда.
2: Нет. Давайте подумаем. Курица несет яйцо, да? Рыба.
4: Икру метает,
2: правильно, абсолютно. Двигаемся дальше.
3: Понял.
2: Лодка, весло, да? Машина.
3: Рыбал.
2: Нет, смотрите, лодка, тире, весло. А у машины?
3: Двигатель.
2: А еще, чем управляется?
3: Рулем.
2: Ну, конечно, весельная лодка только веслами управляется. Тут как бы вот такая аналогия. И, наконец, последняя.
3: Да.
2: Самая последняя, финиширующая. Просто вишенка на нашем торте. Значит, малина, варенье, баклажан.
3: Малина, варенье, закат.
2: Так, ну какая закат? Как она называется еще? Баклажановая.
3: Икра.
2: Икра, абсолютно верно. Аплодисменты в студию. Смотрите, все в порядке с логикой, все в порядке с подарками. Янушу достается подарок от наших друзей кофеин сети, кофеин BFC, это BFC Box. И напиток, конечно же, право передать привет, и также Янушу достается.
3: Хочу передать привет всему Приднестровью, команде «Шериф», вам третьим. Всегда приятно с вами поиграть.
2: Взаимно.
3: И нужно поднимать свою эрудицию.
2: Так.
3: Вот весь привет.
4: Очень приятно.
3: Да, ну, жене понятно, вот она рядом, поэтому она меня всегда поддерживает. Конечно, ей привет.
2: Конечно же, ей привет от радио.

Интер-ФМ в том числе. Итак, Яна, да. Штрубочку не кладите. Мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать свой подарок. И напоминаем о том, что кофейни BFC открыли свои двери на круглые сутки. Круглосуточно можно насладиться вкуснейшим кофе, сделать фоточки для вашего Инстаграма, немножечко расслабиться, поиграв в приставку. Ну и, конечно, вкусив атмосферу, которую заслуживает каждый. Все это можно сделать в Тирасполе, в переулке Труда, 7/1. А еще на Юности 45. Кофейни BFC. Откройте кофе по-новому.

0: не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

исполнителя Майкла Джексона под названием «Бэт». Конечно, от такой просьбы не в силах отказаться ни я, ни наш уважаемый оператор эфира. Песня уже достата.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице 3 часа дня. Вы слушаете новости. Кишинев бьет не по режиму, как они любят говорить, а по карману пенсионеров, молодых семей и рабочих. Это подчеркнул вице-премьер Виталий Нягу в интервью агентству РИА Новости. Введение Молдовы НДС и акцизов – это экономическая осада Приднестровья. Призывы некоторых сил в Кишиневе к ужесточению мер против Тирасполя Виталий Нягу назвал неразумным подходом в выстраивании добрососедских отношений. Любое давление вызывает ответную реакцию, отметил вице-премьер. Экономику можно зажать, но людей сломать не получится. Сейчас между Молдовой и Приднестровьем диалог полностью заморожен. При этом наша задача – сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Приднестровье против какой-либо эскалации, сказал вице-премьер Виталий Нягу. К другим темам. 3000 детей отдохнули летом в лагерях республики, Днестровских Зорях и Дубосарском. В каждом организовали по 4 смены. Воспитанники детдомов и интернатов, из многодетных семей и дети военнослужащих отдыхали бесплатно. И безопасность, как всегда, ставилась в приоритет. Поэтому перед каждой сменой лагеря тщательно проверяли. Что касается отдыха и развлечений, то программу в лагерях постарались сделать разнообразной. Спортивные соревнования чередовались с мастер-классами, конкурсами и экскурсиями. Молдова и Украина не договорились о Днестре и сбросе воды с Новоднестровской ГЭС. Украинская сторона предложила уменьшить объем почти в 3 раза, до 20-22 кубов. Столько станция в верховьях Днестра сейчас получает естественного притока, но это очень мало. Комиссия решила собраться через 2-3 дня, чтобы вновь обсудить ситуацию. По итогам заседания молдавский эколог Илья Трамбицкий резюмировал: ситуация на Днестре удручающая. Воды мало, колодцы пересыхают, а многие виды рыб под угрозой исчезновения. Продолжаем выпуск. В Японии число 100-летних людей достигло почти 108 тысяч. При этом только каждый 10-й мужчина, основное большинство – женщины. Самой старшей жительницей Киото сейчас 114 лет. Старение населения в Японии создает социально-экономические проблемы, отмечают эксперты. Работоспособных людей не так много, как раньше, в бюджет поступает меньше налогов, а нагрузка на здравоохранение и соцобеспечение возрастает. И о погоде к этому часу в Тирасполе +21. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.
1: Left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest took her soul and innocence. They tweezed and pulled all that was left till she was made.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Доброго денечка всем, кто настроился на частоту 107.7. На ближайшие 4 часа компанию вам составлю я, София Шерсвит. Всем большой привет. Планов на сегодня немало. Будут подарки, интересные новости, которые точно не дадут заскучать. И, конечно, поговорим о фильмах, которые совсем скоро можно будет посмотреть на телеканале ТСВ. А пока рассказывайте в нашем вайбере, как проходит ваш день. Возможно, сегодня у вас особенный повод для радости. И не забывайте, мы всегда открыты к вашим сообщениям. Присылайте снимки питомцев, любимых растений или просто моменты, которыми хочется поделиться. Пишите, оставайтесь на связи и давайте слушать любимую музыку вместе.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной. Классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12:15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ. Everything begins with consciousness.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: На радио «Интер-ФМ» мы следим не только за событиями нашей республики, но и заглядываем в мир большого кино. И сегодня там есть новость, которая наверняка заинтересует поклонников Брэда Питта. В сети появился первый трейлер продолжения фильма «Однажды в Голливуде». Правда, режиссерское кресло на этот раз занял Дэвид Финчер. События развернутся в 1977 году, спустя несколько лет после первой части. Герой Брэда Питта Клифф Бут сменит профессию и станет человеком, который помогает звездам и влиятельным людям киноиндустрии разбираться с неприятностями. Напомним, оригинальный фильм вышел в 2019 году, получил 2 «Оскара», один из которых достался самому Брэду Питту и собрал в мировом прокате 374 миллиона долларов при бюджете в 90 миллионов. Что ж, похоже, нас ждет еще одна история с голливудским блеском. А насколько удачным окажется это возвращение, узнаем уже после премьеры.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея участок расположится в районном Доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском Доме культуры.

0: Интер ФМ.
1: Да, да, танцы под дождем, и мы с тобой вдвоем, о любви поем, мы ее найдем.
0: Новости на Интер ФМ.
2: 4 часа дня в Тирасполе. Здравствуйте. Хлеба в республике хватит, останется и на экспорт. Урожайность и валовый сбор зерновых рекордные за десятилетия, доложил сегодня президенту глава Минсельхоза Игорь Паламарчук. Запаса влаги было достаточно, качественные семена и обработка вовремя, пояснил министр. А зимы пшеницы собрано заметно выше, прогнозов 386 тысяч тонн. Урожайность в Рыбницком районе почти 54 центнера с гектара, самый высокий показатель по республике. А самый большой объем зерна намолочен в Григориопольском районе – 115 тысяч тонн. Приднестровье обеспечило себя и овощами. Импортируется лишь молодой картофель, поскольку его хотят купить раньше, чем он вырастет у нас, объяснил Паламарчук. Сбор урожая еще продолжается в садах и на виноградниках. А поля уже готовят к следующей посевной. Чтобы оценить эти процессы, президент в ближайшее время

посетит несколько агропредприятий. К другим темам. Армия Молдовы проводит учения вместе с военными Румынии и США на полигоне в Бульбоке. До границы с Приднестровьем по прямой всего 7 километров. Цель учений – заявление Минобороны Молдовы – научить армии разных стран работать как единое целое. Военные аналитики обращают внимание на частоту таких совместных тренировок – 11-е с начала года. Учения начались 4 сентября и продлятся до середины месяца. Молдавские подразделения ранее отрабатывали переправу через реки и высадку на берег. Теперь упор делают на использование беспилотников и наведение огня. Приднестровье ни с кем не собирается воевать, а уж тем более втягиваться в гонку вооружений. Так политику милитаризации Молдовы прокомментировал в интервью РИА Новости вице-премьер Виталий Нягу. Когда Молдова, как и любые другие государства, имея много социальных проблем, стремительно скупает военную технику и оружие, возникает вопрос: против кого собираетесь воевать? Задал вопрос вице-премьер и напомнил, у Молдовы нет других границ, кроме Румынии, Украины и Приднестровья. Виталий Нягу подчеркнул, что у нас другие приоритеты. Это достойное социальное обеспечение людей и развитие республики. Приднестровье мы готовы защищать. Продолжаем. 9 голов забили юноши Шерифа в ворота Атлетика. Правда, не мадридского, а бельцкого. В эти выходные с клубами из Бельц в чемпионате встретится и основная команда Шерифа. Футболисты сейчас тренируются на родном спорткомплексе. В составе, кстати, изменения. Капитан Райо Лопес после полутора лет в Тирасполе вернулся на родину в Бразилию. На поле с капитанской повязкой желто-черных теперь выводят Бурама Фомба. И вернулся в Шериф Муса Киабу. И о погоде к этому часу в Тирасполе 23 градуса тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефон в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
3: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
4: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Эй, ищите место, где праздник начинается сам с собой? Добро пожаловать в ресторан «Мираж». Хочешь свадьбу? Будет романтика. Хочешь юбилей? Будут безудержные танцы. А если корпоратив? Держись, утро нового дня. Телефон 775-6730. «Мираж» – праздник, который всегда сбывается.
7: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5 08 01.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Пожалуйста, 100 штук только подряд.
1: О! Кто возьмет билеты в тачку, тот получит...
0: водокачку.
2: Ну что ж, друзья, попытать удачу и получить подарок от Тираспольской пивоварни сможет каждый, у кого телефон всегда под рукой. Потому что прямо сейчас пройдет розыгрыш для того, кто дозвонится первым по номеру +373 533 6177. Есть большой шанс, что, набрав эти заветные цифры, приз уже будет в ваших руках. Поэтому звоните прямо сейчас.

0: сегодня будут приветы?
1: Приветы вам, приветы спонсорам вашим, приветы шерифу. Все, играем,
2: мы всегда побеждаем.
1: Вот.
0: Это прекрасно. Победа — это всегда хорошо. Смотрите, оставайтесь на линии, за эфиром расскажу, где и как забрать свой подарок.

0: слушай, пока горячее. Интер-ФМ.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Зуб не болит, значит, все в порядке. К сожалению, кариес и трещины часто молчат, а потом лечение уже сложнее. Один короткий осмотр может сэкономить месяцы лечения. Несколько минут могут избавить вас от серьезных проблем вдали от дома. Проверьтесь до того, как заболит. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
6: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
7: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
8: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон Viber 37211-83.
9: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
10: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

17:47 на часах, за окном постепенно подкрадывается вечер, а значит, самое время немного заглянуть вперед и узнать, какой будет погода завтра. Начнем с юга республики. 16 сентября здесь ожидается преимущественно пасмурная погода, но обойдется без осадков. Утро будет довольно свежим, около 15 градусов тепла. Зато к середине дня станет значительно приятнее, воздух прогреется до 25 градусов. Ветер обещает быть слабым, поэтому в целом среда пройдет спокойно. Теперь переместимся на север. Здесь ситуация похожа, однако утром местами появится туман. Так что, если завтра вы собираетесь за руль с самого утра, будьте внимательнее и учитывайте погодные условия. Дальше видимость улучшится, а температура в течение дня будет держаться в пределах от 11 до 25 градусов тепла. Дождей при этом синоптики не прогнозируют.

но самым живым я оставался, хотя уходил. Если ты, это я, ты спасение. Я как дурак выбираю горение. Пусть это глупо, пусть это больно. Мне без тебя уже слишком спокойно.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица, 6 часов вечера. Здравствуйте. Митинг на границе с Молдовой провели общественники. Люди вышли с требованием прекратить давление на республику со стороны Кишинева. Это вторая акция протеста за последние дни. Первая прошла перед заседанием Объединенной контрольной комиссии. На митинг сегодня пришли больше 300 человек и те, кто в 92-м году был на передовой, и ветераны труда. Акция заявлялась как митинг против введения Молдовой новых налогов. Но в своих выступлениях участники говорили и о попытках Кишинева прекратить миротворческую миссию на Днестре и о преследовании граждан Приднестровья. Фонд конвергенции «Два берега» не сблизит, а окончательно разъединит, сказали на митинге. Кишинев бьет не по режиму, как любят говорить, а по карману пенсионеров, молодых семей и рабочих. Это подчеркнул вице-премьер Виталий Нягу в интервью агентству РИА Новости. Введение Молдовы НДС и акцизов – это экономическая осада Приднестровья. Призывы некоторых сил в Кишиневе к ужесточению мер против Тирасполя Нягу назвал неразумным подходом. Любое давление вызывает ответную реакцию. Экономику можно зажать, но людей сломать не получится, сказал Нягу. Приднестровские предприятия уже заплатили первые НДС и акцизы Молдове. Как именно деньги вернутся в Приднестровье, до сих пор неизвестно. Уточнять это глава информационно-аналитического отдела Бюро реинтеграции Молдовы Иван Цуркан не стал. Он заявил кишиневским СМИ, что первые выплаты НДС от приднестровцев прошли и, цитирую, «необходимо продолжать триместр, полгода, чтобы увидеть тенденцию». Но сам факт первых выплат, по мнению чиновника, указывает, что якобы никаких проблем не существует. Напомню, 32 миллиона долларов пошлин, уплаченных Молдовой нашими предприятиями за 2 года в Приднестровье, так и не вернулись. 1 сентября Молдова ввела очередные поборы – НДС и акцизы. Продолжаем. Молдова и Украина не договорились о сбросе воды с Новоднестровской ГЭС. Вчера украинская сторона предложила уменьшить его почти в 3 раза – с 60 кубов в секунду до 22. В итоге решение отложили на несколько дней. По итогам заседания молдавский эколог Илья Трамбицкий сказал: «Ситуация на Днестре удручающая. Воды мало, колодцы пересыхают, а многие виды рыб могут умереть». Конец цитаты. И о погоде на среду, 16 сентября. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем до плюс 25. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
2: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящуюся в темноте для самых любимых.
3: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
4: Вас беспокоит гайморит? И шум в ушах, нервные пробки. Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
5: Реклама на Интер-ФМ.

эфире сейчас звучит композиция Сергея Лазарева «Мечтатели». И пусть все мечты наших слушателей обязательно находят дорогу к исполнению. От самых маленьких и личных до самых смелых и грандиозных. А мы продолжаем эфир. Впереди еще немало хорошей музыки, достойной вашего внимания. Так что оставайтесь с нами на частоте 107.7. Не забывайте, хорошее можно найти во всем. Главное — вовремя его заметить.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: спокойно дышать. Нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как антрактов ждут буфет в огромном письме.

0: станет о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме.

0: и остановись.
1: Твои глаза.
2: Можешь лучше? Докажи. В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
3: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
5: Эй, ищите место, где праздник начинается сам с собой? Добро пожаловать в ресторан «Мираж». Хочешь свадьбу? Будет романтика. Хочешь юбилей? Будут безудержные танцы. А если корпоратив? Держись, утро нового дня. Телефон 775-6730. «Мираж» – праздник, который всегда сбывается.
6: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ваши приемники настроены на частоту 107.7. Что ж, друзья, время незаметно прилетело и пришла пора нам с вами прощаться. Думаю, многие уже добрались домой или как раз находятся в пути, а значит, впереди вкусный ужин и время для отдыха. Желаю вам провести этот вечер спокойно и уютно, а чуть позже обязательно найдите полчасика для ароматного чая, любимых конфет и душевных разговоров в кругу семьи. Ну а я буду с вами прощаться. В студии работала София Шерсвит. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 7 вечера, в эфире новости. Приднестровье полностью обеспечено хлебом. Есть зерно и на экспорт, сообщил президенту глава Минсельхоза. По словам Игоря Паламарчука, если прошлый год аграрии считали очень успешным, то этот еще лучше. Показатели урожайности и валового сбора зерновых и зернобобовых рекордные за десятилетия. Земля накопила влагу, плюс качественные семена и обработка вовремя, пояснил министр. Продовольственная безопасность обеспечена по всем позициям. Некоторые овощи выращиваются и на экспорт. По огурцам и арбузам у нас в этом году переизбыток. Президент говорил о развитии мелиорации. Программа должна работать. Аграрии и государство должны быть готовы к любым капризам природы, подчеркнул президент. Студенческие семьи могут сохранить места в общежитиях после учебы. Такую возможность предлагается предоставить им на время отработки, поскольку молодые семьи и выпускники-бюджетники не всегда могут снимать жилье. С инициативой выступили депутаты Галина Антюфеева и Виталий Калин, взяв за основу идею из конкурса «Вправе». По данным Минпроса, жилфонд студ-общежитий сегодня задействован меньше, чем наполовину. Таким образом, это не нарушит права обычных студентов, а поможет эффективнее использовать пустующие площади, отметили авторы инициативы. Законопроект рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний парламента. К другим темам, свой выбор в пользу России многие приднестровцы сделали давно, а голосование 20 сентября – возможность его вновь подтвердить. Это вопрос мира и безопасности, считает преподаватель кафедры политологии ПГУ Алина Димитрюк. Ведь жители республики связывают Россию с миротворческой операцией. И 82% приднестровцев выступают за ее сохранение, показали соцопросы. Что же касается властей Молдовы, выступающих против открытия российских избирательных участков в Приднестровье, то они и своим гражданам препятствовали на своих же выборах. Сейчас Молдова снова пытается ограничить людей в избирательных правах, считает эксперт. Активисты молодежного обновления, волонтеры и студенты раздают памятки с адресами избирательных участков на выборах в Госдуму. Акция проходит во всех городах и райцентрах. Сегодня только в Бендерах раздали больше 1000 экземпляров. Люди активно интересуются, рассказали активисты. 20 сентября в Приднестровье откроются 17 участков для голосования. Адрес каждого есть на листовках, которые раздают молодые люди. В день выборов активисты планируют помогать на местах. И о погоде на среду 16 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем до плюс 25. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» — посвятите время близким, а «Вкусный стол» — доверьте нам.
3: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые.

0: Спрашивайте в аптеках.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: слушай, пока горячее. Интер-ФМ.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

Прямо как в песне, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

глазами. Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-00.
6: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
7: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
8: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
9: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет. Интернет-трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободе участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Митинг на границе с Молдовой провели общественники. Люди вышли с требованием прекратить давление на республику со стороны Кишинева. Это вторая акция протеста за последние дни. Первая прошла перед заседанием Объединенной контрольной комиссии. На митинг сегодня пришли больше 300 человек. И те, кто в 92-м году был на передовой, и ветераны труда. Акция заявлялась как митинг против введения Молдовы новых налогов. Но в своих выступлениях участников говорили и о попытках Кишинева прекратить миротворческую миссию на Днестре и о преследовании граждан Приднестровья. Фонд конвергенции «Два берега» не сблизит, а окончательно разъединит, сказали на митинге. К другим темам. Армия Молдовы проводит учения вместе с военными Румынии и США на полигоне в Бульбоке. До границы с Приднестровьем по прямой всего 7 километров. Цель учений – заявление Минобороны Молдовы – научить армии разных стран работать как единое целое. Военные аналитики обращают внимание на частоту таких совместных тренировок – 11-е с начала года. Учения начались 4 сентября и продлятся до середины месяца. Молдавские подразделения ранее отрабатывали переправу через реки и высадку на берег. Теперь упор делают на использование беспилотников и наведение огня. Приднестровье ни с кем не собирается воевать, а уж тем более втягиваться в гонку вооружений. Так политику милитаризации Молдовы прокомментировал в интервью РИА Новости вице-премьер Виталий Нягу. Когда Молдова, как и любые другие государства, имея много социальных проблем, стремительно скупает военную технику и оружие, возникает вопрос: против кого собираетесь воевать? Задал вопрос вице-премьер и напомнил, у Молдовы нет других границ, кроме Румынии, Украины и Приднестровья. Виталий Нягу подчеркнул, что у нас другие приоритеты. Это достойное социальное обеспечение людей и развитие республики. Приднестровье мы готовы защищать. Продолжаем. У кладбища с гашишем в кармане задержали в Тирасполе 19-летнего парня. Молодой человек сказал, что сверток с наркотиком нашел. Вещество на экспертизе. Парню может грозить уголовная ответственность до 3 лет, либо штраф около 6 000 рублей. И о погоде на среду, 16 сентября. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем до +25. Это были новости. Оставайтесь с нами.

твоей кожи белее, чем стены моей квартиры. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 770 79 5 33 33.
2: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Встречайте! Стирай!

0: LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или Вайбер 37211183.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицированный в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Реклама на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте.

0: Попробуйте золотую каплю – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Золотая капля – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих

0: комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
6: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефон в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

3-4. Ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.